Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!

0: бомба бас, халял, не халял, не могу, бля. Овар, сукер, дядя.
1: Ну, тебя мы гекон.